0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия и Азербайджан подтвердили стремление к дальнейшему углублению сотрудничества. В ходе телефонного разговора лидеры двух стран Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки. Как передают РИА Новости, стороны отметили конструктивный характер связи Москвы и Баку, а также активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств.
0: Россия.
1: Российских многоборцев допустили до международных стартов без ограничений. Наши спортсмены вновь смогут выступать с флагом и гимном, а также участвовать в командных соревнованиях. Решение вступило в силу после отмены Международным олимпийским комитетом дисквалификации Олимпийского комитета России. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Японии. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров. Японские власти объявили угрозу цунами, но позже она была отменена. По предварительным данным, никто не погиб, однако пострадали более 50 человек. Повреждения получили здания, дороги и мосты. Сейчас в Японии работает оперативный штаб. Он оценивает ущерб и оказывает помощь пострадавшим. Приморскому краю, по данным Примгидромета, ни цунами, ни землетрясения не угрожают. Водители, путешествующие по федеральным трассам, вскоре заметят новые рекламные щиты. А вдоль автодорог теперь разрешено размещать рекламу российских виноделен. Однако рекламировать можно только сами хозяйства и винодельческие регионы, но не конкретные марки вин. На билбордах не будет изображений бутылок или названий брендов, только информация о видах вин, их классификации и использованном винограде. Каждый рекламный щит сопроводит предупреждение о вреде алкоголя. При этом рекламу не разрешено размещать вблизи школ, больниц, театров и других социальных объектов. Ситуация на топливном рынке России продолжает улучшаться. По словам вице-премьера Александра Новака, это стало возможным благодаря выходу части нефтеперерабатывающих заводов из ремонтов, а также увеличению импорта нефтепродуктов и восстановлению объемов внутреннего производства. Как пишет «Известия», сети АЗС начали отменять или смягчать ограничения. В Москве, Петербурге и Ленобласти ряд заправок полностью снял лимиты. В других регионах сети АЗС увеличивают максимальный объем отпуска бензина. Лимиты и схема «чет-нечет» сохраняются в отдельных субъектах страны. То же касается запрета на продажу топлива в канистры, добавляет издание.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Африканская Уганда объявила о победе над вирусом Эбола, вспышка заболевания, которая длилась с середины мая, признана завершенной. Это произошло после того, как с момента выписки последнего пациента в Уганде отсчитали 42 дня. Именно столько по рекомендации Всемирной организации здравоохранения необходимо наблюдать за ситуацией, чтобы убедиться в отсутствии новых случаев.
0: Россия.
1: Въездной туризм в России сократился почти на 20% за первое полугодие. В это время иностранцы совершили менее 3 миллионов поездок. Это минимальный показатель за 5 лет. Основными причинами стали конфликт на Ближнем Востоке, ограничения полетных программ и нестабильная работа аэропортов, передает газета «Коммерсант» мнение Ассоциации туроператоров России. Дополнительным сдерживающим фактором турфирмы назвали крепкий рубль, который делает поездки в Россию более дорогими для иностранцев. Сборную Франции возглавил Зинедин Зидан. Специалист подписал контракт до 2030 года. На посту главного тренера он сменил Дидье Дешама, возглавлявшего команду почти 15 лет. Первый матч под руководством Зидана французская сборная проведет против Турции в конце сентября. Напомню, что в качестве полузащитника сборной Зинедин Зидан выигрывал чемпионаты мира и Европы, а также становился обладателем золотого мяча в 98 году. Всероссийская акция «Ночь кино» в этом году пройдет 29 августа. Мероприятие проведут в 11 раз во всех регионах России и в ряде зарубежных стран. В программе показы 4 фильмов, в их числе семейные картины «Буратино» и вторая часть «Чебурашки». Помимо кинопоказов, на площадках запланированы концерты, выставки, конкурсы и викторины. Акция «Ночь кино» будет приурочена ко Дню российского кинематографа, который отмечается 27 августа.
0: Транспорт.
1: Россияне потратили на подержанные автомобили рекордные 3,4 триллиона рублей. Такой показатель за первое полугодие превысил прошлогодний результат на 13%, подсчитало агентство «Автостат». По его данным, покупатели в России все чаще выбирают старые машины. Популярность моделей от 5 до 9 лет выросла на 27%, а продажи 10-летних и более старых автомобилей за год прибавили 19%. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия обсуждает с Китаем возможность закрепления безвизового режима на постоянной основе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел нашей страны Андрей Руденко. Сейчас безвизовый режим между странами действует до конца будущего года. Обладатели российских и китайских паспортов могут взаимно находиться на территориях друг друга без визы до 30 дней. По словам дипломата, введение двустороннего безвизового режима уже привело к росту туристического потока. В первом полугодии 2026-го количество поездок выросло на 50%.
0: Россия.
1: Во втором полугодии российские банки выплатят клиентам свыше 270 миллиардов рублей кэшбэка. Это на треть больше, чем в первом полугодии. Такими прогнозами поделились эксперты ВТБ. При этом аналитики отметили, что рынок программ лояльности выходит на плато. Банки смещают акцент с массовых выплат на персональные предложения и партнерские программы. Это позволит повысить эффективность и удержать клиентов. В Москву прибыл новый посол Германии Клеменс фон Гёце. Дипломат вступил в должность 20 июля. Ранее он работал послом в Мексике, а также в немецких дипломатических миссиях в Японии, Китае и Израиле. Россия, меж тем, сменила посла в Северной Корее. На эту должность президент Владимир Путин назначил Андрея Подъёлышева. Ранее он занимал посольскую должность в Нигерии. Россия и Азербайджан подтвердили стремление к дальнейшему углублению сотрудничества. В ходе телефонного разговора лидеры двух стран Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки. Как передают РИА Новости, стороны отметили конструктивный характер связи Москвы и Баку, а также активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств.
0: Транспорт.
1: В России начали продавать автомобиль «Сенат 900». Это отечественный седан представительского класса, дебютировавший ранее на Петербургском международном экономическом форуме. Как отмечают «Известия», за основу взят автомобиль «Хончи H9». «Сенат 900» оснащен 3-литровым движком, полным приводом и пневмоподвеской. Стоимость машины начинается от 12 миллионов рублей. Первое авто уже переданы клиентам. Производит «Сенат 900» на бывшем заводе «Тойота» в петербургских Шушарах. На конец будущего года планируется выпустить флагманский удлиненный седан «Сенат 1000».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россия обсуждает с Китаем возможность закрепления безвизового режима на постоянной основе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел нашей страны Андрей Руденко. Сейчас безвизовый режим между странами действует до конца будущего года. Обладатели российских и китайских паспортов могут взаимно находиться на территориях друг друга без визы до 30 дней. По словам дипломата, введение двустороннего безвизового режима уже привело к росту туристического потока. В первом полугодии 2026-го количество поездок выросло на 50%.
0: Россия.
1: Во втором полугодии российские банки выплатят клиентам свыше 270 миллиардов рублей кэшбэка. Это на треть больше, чем в первом полугодии. Такими прогнозами поделились эксперты ВТБ. При этом аналитики отметили, что рынок программ лояльности выходит на плато. Банки смещают акцент с массовых выплат на персональные предложения и партнерские программы. Это позволит повысить эффективность и удержать клиентов. В Москву прибыл новый посол Германии Клеменс фон Гёце. Дипломат вступил в должность 20 июля. Ранее он работал послом в Мексике, а также в немецких дипломатических миссиях в Японии, Китае и Израиле. Россия, между тем, сменила посла в Северной Корее. На эту должность президент Владимир Путин назначил Андрея Подъёлышева. Ранее он занимал посольскую должность в Нигерии. Россия и Азербайджан подтвердили стремление к дальнейшему углублению сотрудничества. В ходе телефонного разговора лидеры двух стран Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки. Как передают РИА Новости, стороны отметили конструктивный характер связи Москвы и Баку, а также активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств.
0: Транспорт.
1: В России начали продавать автомобиль «Сенат 900». Это отечественный седан представительского класса, дебютировавший ранее на Петербургском международном экономическом форуме. Как отмечают «Известия», за основу взят автомобиль «Хончи H9». «Сенат 900» оснащен трехлитровым движком, полным приводом и пневмоподвеской. Стоимость машины начинается от 12 миллионов рублей. Первые авто уже переданы клиентам. Производит «Сенат 900» на бывшем заводе «Тойота» в петербургских Шушарах. На конец будущего года планируется выпустить флагманский удлиненный седан «Сенат 1000».
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.
0: Дорожное.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Помните, что друзья родителей – это ваши друзья. Ваш Денис Клявер. Дорожный.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В России расширен список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Минпромторг добавила в список 6 моделей. По одной G-Tour, Amoda и Jelland, а также 3 Tenet. Таким образом, сейчас в перечень разрешенных для такси автомобилей входят свыше 30 машин, в том числе модели «Лада», «Нива», «Москвич» и «Атом».
0: Здравоохранение.
1: Минздрав утвердил новый стандарт медпомощи детям при туберкулезе. Ведомство увеличило срок лечения и расширило перечень препаратов и методов.

0: обследование. По обновленному стандарту средняя продолжительность лечения увеличилась с 270 до 365 дней. В новый список вошли более 20 наименований лекарственных препаратов.
1: Мир.
0: Иран потребовал от Украины возместить убытки после атаки на судно в Каспийском море. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после переговоров с украинской стороной заявил, что обе стороны не стремятся к эскалации. Атака произошла 25 июля. В Кремле заявили, что видят в этом риск расширения конфликта. Тем временем «Нью-Йорк Таймс» сообщает о планах Ирана нанести удар по порту Украины.
1: Культура.
0: Всероссийская акция «Ночь кино» 29 августа охватит более 60 стран. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова. По ее словам, в этом году для проведения акции задействуют более 5000 площадок по всей России. «Ночь кино» по традиции приурочат ко Дню российского кино.
1: Транспорт.
0: Российские водители все чаще выбирают гибридные авто. На деле подключаемые гибриды обходятся заметно дешевле электрических машин. Помимо прочего, при разрядке батареи всегда можно переключиться на бензин, а владельцу электрокара надо будет срочно искать электрозаправку. К тому же гибриды куда привлекательнее и для автопроизводителей. Об этом рассказал доцент Департамента международного бизнеса Финансового университета при правительстве Евгений Сумароков. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
2: Новости на «Дорожном радио».

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: В России расширен список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Минпромторг добавил в список 6 моделей. По одной G-Tour, Amoda и Jelland, а также 3 Tenet. Таким образом, сейчас в перечень разрешенных для такси автомобилей входят свыше 30 машин, в том числе модели Lada, Нива, Москвич и Атом.
2: Здравоохранение.
1: Минздрав утвердил новый стандарт медпомощи детям при туберкулезе. Ведомство увеличило срок лечения и расширило перечень препаратов и методов обследования. По обновленному стандарту средняя продолжительность лечения увеличилась с 270 до 365 дней. В новый список вошли более 20 наименований лекарственных препаратов.
2: Мир.
1: Иран потребовал от Украины возместить убытки после атаки на судно в Каспийском море. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после переговоров с украинской стороной заявил, что обе стороны не стремятся к эскалации. Атака произошла 25 июля. В Кремле заявили, что видят в этом риск расширения конфликта. Тем временем «Нью-Йорк Таймс» сообщает о планах Ирана нанести удар по порту Украины.
2: Культура.
1: Всероссийская акция «Ночь кино» 29 августа охватит более 60 стран. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова. По ее словам, в этом году для проведения акции задействуют более 5000 площадок по всей России. «Ночь кино» по традиции приурочат ко Дню российского кино.
2: Транспорт.
1: Российские водители все чаще выбирают гибридные авто. На деле подключаемые гибриды обходятся заметно дешевле электрических машин. Помимо прочего, при разрядке батареи всегда можно переключиться на бензин, а владельцу электрокара надо будет срочно искать электрозаправку. К тому же гибриды куда привлекательнее и для автопроизводителей. Об этом рассказал доцент Департамента международного бизнеса Финансового университета при правительстве Евгений Сумароков. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Новый учебный год в российских школах начнется с линеек, посвященных единству народов России. Об этом говорится в рекомендациях Минпросвещения касательно проведения Дня знаний. Темами первого учебного дня станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.
2: Россия.
1: Минтранс собирается повысить доступность поездок в такси для семей с детьми. С этой целью ведомство разработало соответствующие изменения в законодательство, а также разрабатывает дорожную карту вместе с Яндекс.Такси. В Минтрансе напомнили, что пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки действует с 1 июня в Уфе.
2: Мир.
1: Тегеран стремится установить полный контроль над Ормузским проливом. Как заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади, если Тегеран потеряет контроль над морским коридором, иранский успех в войне не будет полным. Исламская республика готова продолжать воевать, чтобы этого не случилось.
2: Здравоохранение.
1: В ООН предупредили о риске мировой эпидемии ВИЧ. Специалисты объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИД пришли к выводу, что сокращение финансирования международных программ по борьбе с ВИЧ может привести к новому росту распространения инфекции. Объем международной поддержки снизился с 8,8 миллиарда долларов в 2024 году до 7,3 миллиарда в 2025.
2: Транспорт.
1: С 1 августа российских водителей ожидает новая проверка. Сотрудники госавтоинспекции могут попросить предъявить заполненный бланк Европротокола, который требуется для оформления небольших аварий без участия инспекторов. Этот документ дает водителям возможность оформить ДТП самостоятельно, если нет пострадавших. Автомобилистам рекомендуют проверить наличие бланка и заранее ознакомиться с правилами его оформления. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Подробности на дорожное.ру. 18+.
1: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Новый учебный год в российских школах начнется с линеек, посвященных единству народов России. Об этом говорится в рекомендациях Минпросвещения касательно проведения Дня знаний. Темами первого учебного дня станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.
2: Россия.
1: Минтранс собирается повысить доступность поездок в такси для семей с детьми. С этой целью ведомство разработало соответствующие изменения в законодательство, а также разрабатывает дорожную карту вместе с Яндекс.Такси. В Минтрансе напомнили, что пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки действует с 1 июня в Уфе.
2: Мир.
1: Тегеран стремится установить полный контроль над Ормузским проливом. Как заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб Бабади, если Тегеран потеряет контроль над морским коридором, иранский успех в войне не будет полным. Исламская республика готова продолжать воевать, чтобы этого не случилось.
2: Здравоохранение.
1: В ООН предупредили о риске мировой эпидемии ВИЧ. Специалисты объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИД пришли к выводу, что сокращение финансирования международных программ по борьбе с ВИЧ может привести к новому росту распространения инфекции. Объем международной поддержки снизился с 8,8 миллиарда долларов в 2024 году до 7,3 миллиарда в 2025.
2: Транспорт.
1: С 1 августа российских водителей ожидает новая проверка. Сотрудники госавтоинспекции могут попросить предъявить заполненный бланк Европротокола, который требуется для оформления небольших аварий без участия инспекторов. Этот документ дает водителям возможность оформить ДТП самостоятельно, если нет пострадавших. Автомобилистам рекомендуют проверить наличие бланка и заранее ознакомиться с правилами его оформления. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО РСВ «Краснодарский край», городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L. 4L по программе Tenet легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
9: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Вижу цель, не вижу препятствий.
11: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
12: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В России расширен список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Минпромторг добавила в список 6 моделей. По одной G-Tour, Amoda и Jelland, а также 3 Tenet. Таким образом, сейчас в перечень разрешенных для такси автомобилей входят свыше 30 машин, в том числе модели «Лада», «Нива», «Москвич» и «Атом».
0: Здравоохранение.
1: Минздрав утвердил новый стандарт медпомощи детям при туберкулезе. Ведомство увеличило срок лечения и расширило перечень препаратов и методов обследования. По обновленному стандарту средняя продолжительность лечения увеличилась с 270 до 365 дней. В новый список вошли более 20 наименований лекарственных препаратов.
0: Мир.
1: Иран потребовал от Украины возместить убытки после атаки на судно в Каспийском море. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после переговоров с украинской стороной заявил, что обе стороны не стремятся к эскалации. Атака произошла 25 июля. В Кремле заявили, что видят в этом риск расширения конфликта. Тем временем «Нью-Йорк Таймс» сообщает о планах Ирана нанести удар по порту Украины.
0: Культура.
1: Всероссийская акция «Ночь кино» 29 августа охватит более 60 стран. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова. По ее словам, в этом году для проведения акции задействуют более 5000 площадок по всей России. «Ночь кино» по традиции приурочат ко Дню российского кино.
0: Транспорт.
1: Российские водители

0: все чаще выбирают гибридные авто. На деле подключаемые гибриды обходятся заметно дешевле электрических машин. Помимо прочего, при разрядке батареи всегда можно переключиться на бензин, а владельцу электрокара надо будет срочно искать электрозаправку. К тому же гибриды куда привлекательнее и для автопроизводителей. Об этом рассказал доцент Департамента международного бизнеса финансового университета при правительстве Евгений Сумароков. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на «Дорожном радио».

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
3: О главном.
4: В России расширен список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Минпромторг добавила в список 6 моделей. По одной G-Tour, Amoda и Jelland, а также 3 Tenet. Таким образом, сейчас в перечень разрешенных для такси автомобилей входят свыше 30 машин, в том числе модели «Лада», «Нива», «Москвич» и «Атом».
3: Здравоохранение.
4: Минздрав утвердил новый стандарт медпомощи детям при туберкулезе. Ведомство увеличило срок лечения и расширило перечень препаратов и методов обследования. По обновленному стандарту средняя продолжительность лечения увеличилась с 270 до 365 дней. В новый список вошли более 20 наименований лекарственных препаратов.
3: Мир.
4: Иран потребовал от Украины возместить убытки после атаки на судно в Каспийском море. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи после переговоров с украинской стороной заявил, что обе стороны не стремятся к эскалации. Атака произошла 25 июля. В Кремле заявили, что видят в этом риск расширения конфликта. Тем временем «Нью-Йорк Таймс» сообщает о планах Ирана нанести удар по порту Украины.
3: Культура.
4: Всероссийская акция «Ночь кино» 29 августа охватит более 60 стран. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова. По ее словам, в этом году для проведения акции задействуют более 5000 площадок по всей России. «Ночь кино» по традиции приурочат ко Дню российского кино.
3: Транспорт.
4: Российские водители все чаще выбирают гибридные авто. На деле подключаемые гибриды обходятся заметно дешевле электрических машин. Помимо прочего, при разрядке батареи всегда можно переключиться на бензин, а владельцу электрокара надо будет срочно искать электрозаправку. К тому же гибриды куда привлекательнее и для автопроизводителей. Об этом рассказал доцент Департамента международного бизнеса Финансового университета при правительстве Евгений Сумароков. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Реклама.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит. Образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты. И золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
12: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
13: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
14: ООО «Умный ритейл», ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
16: Дорожное радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Новый учебный год в российских школах начнется с линеек, посвященных единству народов России. Об этом говорится в рекомендациях Минпросвещения касательно проведения Дня знаний. Темами первого учебного дня станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.
2: Россия.
1: Минтранс собирается повысить доступность поездок в такси для семей с детьми. С этой целью ведомство разработало соответствующие изменения в законодательство, а также разрабатывает дорожную карту вместе с Яндекс.Такси. В Минтрансе напомнили, что пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки действует с 1 июня в Уфе.
2: Мир.
1: Тегеран стремится установить полный контроль над Ормузским проливом. Как заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади, если Тегеран потеряет контроль над морским коридором, иранский успех в войне не будет полным. Исламская республика готова продолжать воевать, чтобы этого не случилось.
2: Здравоохранение.
1: В ООН предупредили о риске мировой эпидемии ВИЧ. Специалисты объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИД пришли к выводу, что сокращение финансирования международных программ по борьбе с ВИЧ может привести к новому росту распространения инфекции. Объем международной поддержки снизился с 8,8 миллиарда долларов в 2024 году до 7,3 миллиарда в 2025.
2: Транспорт.
1: С 1 августа российских водителей ожидает новая проверка. Сотрудники госавтоинспекции могут попросить предъявить заполненный бланк Европротокола, который требуется для оформления небольших аварий без участия инспекторов. Этот документ дает водителям возможность оформить ДТП самостоятельно, если нет пострадавших. Автомобилистам рекомендуют проверить наличие бланка и заранее ознакомиться с правилами его оформления. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
2: Новости. На Дорожном радио.
4: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Новый учебный год в российских школах начнется с линеек, посвященных единству народов России. Об этом говорится в рекомендациях Минпросвещения касательно проведения Дня знаний. Темами первого учебного дня станут единство народов России, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей.
5: Россия.
4: Минтранс собирается повысить доступность поездок в такси для семей с детьми. С этой целью ведомство разработало соответствующие изменения в законодательство, а также разрабатывает дорожную карту вместе с Яндекс.Такси. В Минтрансе напомнили, что пилотный проект по предоставлению многодетным семьям скидки в 30% на детские поездки действует с 1 июня в Уфе.
5: Мир.
4: Тегеран стремится установить полный контроль над Ормузским проливом. Как заявил заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади, если Тегеран потеряет контроль над морским коридором, иранский успех в войне не будет полным. Исламская республика готова продолжать воевать, чтобы этого не случилось.
5: Здравоохранение.
4: В ООН предупредили о риске мировой эпидемии ВИЧ. Специалисты объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИД пришли к выводу, что сокращение финансирования международных программ по борьбе с ВИЧ может привести к новому росту распространения инфекции. Объем международной поддержки снизился с 8,8 миллиарда долларов в 2024 году до 7,3 миллиарда в 2025.
5: Транспорт.
4: С 1 августа российских водителей ожидает новая проверка. Сотрудники госавтоинспекции могут попросить предъявить заполненный бланк Европротокола, который требуется для оформления небольших аварий без участия инспекторов. Этот документ дает водителям возможность оформить ДТП самостоятельно, если нет пострадавших. Автомобилистам рекомендуют проверить наличие бланка и заранее ознакомиться с правилами его оформления. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ» – Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Около 200 тысяч человек подписали контракт с Минобороны за первые 6 месяцев этого года. В войска беспилотных систем поступили на службу примерно 40 тысяч человек. Кроме того, еще 16 тысяч новобранцев отправились на спецоперацию в составе добровольческих формирований. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
2: Россия.
1: О завышении цен на АЗС следует сообщать в Федеральную антимонопольную службу или Роспотребнадзор. Владельцам таких автозаправочных станций может грозить административная или уголовная ответственность. В последнем случае предусмотрено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщил в беседе с «Аргументами и фактами» адвокат Андрей Алешкин. Роспотребнадзор создал новые нормы по содержанию дворов, водных объектов касательно питьевого водоснабжения, а также другие требования. Проект санитарных правил и норм размещен для общественного обсуждения. В числе прочего, в проекте детально прописаны требования к контейнерным площадкам для сбора мусора и режимы их обслуживания. Студенческая семья сможет получить в общежитии отдельную комнату. Такое правило начнет действовать с 1 сентября. Для получения комнаты семье из студентов надо представить свидетельство о заключении брака и свидетельство о рождении или усыновлении, подать заявление в образовательную организацию с приложением документов. Вузы будут обязаны опубликовать на своих сайтах сведения о количестве комнат для студенческих семей.
2: Транспорт.
1: В турецком городе Алания решают судьбу сервисов заказа такси Uber и Яндекс.Гоу. Как сообщает ТАСС, глава ассоциации водителей города Али Аккая рассказал, что платформы часто конфликтуют с местным бизнесом. Объявлено голосование. Местные таксисты могут высказаться за или против названных сервисов. Сегодня последний день голосования. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
2: Новости на Дорожном радио.
4: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
4: Около 200 тысяч человек подписали контракт с Минобороны за первые 6 месяцев этого года. В войска беспилотных систем поступили на службу примерно 40 тысяч человек. Кроме того, еще 16 тысяч новобранцев отправились на спецоперацию в составе добровольческих формирований. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
2: Россия.
4: О завышении цен на АЗС следует сообщать в Федеральную антимонопольную службу или Роспотребнадзор. Владельцам таких автозаправочных станций может грозить административная или уголовная ответственность. В последнем случае предусмотрено

0: предусмотрено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщил в беседе с «Аргументами и фактами» адвокат Андрей Алешкин. Роспотребнадзор создал новые нормы по содержанию дворов, водных объектов касательно питьевого водоснабжения, а также другие требования. Проект санитарных правил и норм размещен для общественного обсуждения. В числе прочего, в проекте детально прописаны требования к контейнерным площадкам для сбора мусора и режимы их обслуживания. Студенческая семья сможет получить в общежитии отдельную комнату. Такое правило начнет действовать с 1 сентября. Для получения комнаты семье из студентов надо представить свидетельство о заключении брака и свидетельство о рождении или усыновлении, подать заявление в образовательную организацию с приложением документов. Вузы будут обязаны опубликовать на своих сайтах сведения о количестве комнат для студенческих семей.
1: Транспорт.
0: В турецком городе Алания решают судьбу сервисов заказа такси Uber и Яндекс.Гоу. Как сообщает ТАСС, глава ассоциации водителей города Али Аккая рассказал, что платформы часто конфликтуют с местным бизнесом. Объявлено голосование. Местные таксисты могут высказаться за или против названных сервисов. Сегодня последний день голосования. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

только чтобы вместе были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон, голос услышит мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил об отсутствии необходимости мобилизации в России. Такое заявление Медведев сделал на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию вооруженных сил военнослужащими по контракту. Заявление о возможной мобилизации Дмитрий Медведев назвал лживой провокацией и добавил, что за полгода контракт с Минобороны заключили около 200 тысяч человек.
0: Туризм.
1: Вспышки вируса Коксаки среди российских туристов в отелях турецкой Анталии не выявлено. Такое заявление сделали в Минздраве Турции. О распространении заболевания ранее писала местная пресса. Роспотребнадзор сообщил 21 июля, что направил запросы в Минздрав Турции и Ассоциацию туроператоров России из-за этих сообщений.
0: Россия.
1: Минпросвещение актуализировало программы по нескольким предметам в 10-11 классах. В частности, с 1 сентября старшеклассники будут изучать по обновленным программам математику, информатику, физику, химию и биологию. Содержание этих предметов привели в соответствие с достижениями современной науки, также усилили практическую составляющую.
0: Мир.
1: США предложили европейским союзникам план совместного патрулирования Ормузского пролива. Те, в свою очередь, отказали Вашингтону. Европа не будет поддерживать американскую инициативу до тех пор, пока не убедится в устойчивости прекращения огня в войне США с Ираном. Об этом сообщает издание «Политико».
0: Транспорт.
1: Теннет начал выпуск новой версии большого кроссовера Т8 с расширенным перечнем оснащения. Это пятиместный паркетник, который помимо исполнения актив теперь доступен еще и в комплектации Prime. Последний имеет панорамную крышу с люком и шторкой, подсветку салона и электропривод двери багажника с функцией открывания без помощи рук. Об этом сообщает «Автомейл». Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как спасти автомобиль от солнечного выгорания и почему знаки так хорошо отражают свет. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: спасение от ультрафиолета, первый кондиционер и шарики на знаках. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Очередное жаркое лето неукоснительно требует свою дань. Жарко всем. Впрочем, водители уже научились спасать от солнца не только себя, но и свой автомобиль. Способов, по большому счету, немного. К примеру, чисто физическая защита. Разнообразные шторки, тряпочки, ширмочки или чехлы. Машина почти не греется, поверхности не выгорают. Между тем, против выгорания очень неплохо защищает современная химия. Существуют составы, которые содержат в себе так называемые блокаторы ультрафиолета. Красота. Натер, и все. Красочка всегда как свежая. Кстати, краска «Металлик» позволяет даже без спецобработки довольно эффективно отражать ультрафиолет. И еще. Мытая машина греется гораздо меньше, поскольку чистый кузов лучше отражает солнечные лучи. Кондиционер в автомобиле впервые появился в 1939

0: В этом году, когда компания Packard представила такую систему на автосалоне в Чикаго. Новинку установили на модели марки Packard 180 в качестве дополнительной опции. Огромный агрегат занимал половину багажника, и у него не было регулятора температуры. Печку нужно было включать отдельно, если становилось слишком холодно. Ну и Siri, это интересно. Вы в курсе, почему дорожные знаки светятся ночью? Все просто. На изображение напыляют маленькие стеклянные шарики. Эти микролинзы диаметром всего в несколько десятых долей миллиметра сначала фокусируют свет на тонкий слой краски, а затем из отраженного света формируют почти параллельный пучок, идущий ровно в обратном направлении. Что интересно, первые такие знаки появились аж в 1929 году в США. Сейчас, конечно, все немного усовершенствовано. Например, внедряются пленки-самоклейки со светоотражающей поверхностью, но принцип остался тот же – напыленные микролинзочки. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Подробности на дорожное.ру. 18+.
1: Реклама.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: ФСБ России обвиняет основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в содействии терроризму. Дуров объявлен в международный розыск. В Федеральной службе безопасности отметили, что Telegram не удаляет многочисленные каналы, чаты и боты, которые используют спецслужбы Украины, а также террористические и экстремистские организации для подготовки массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности.
0: Россия.
1: О завышении цен на АЗС следует сообщать в Федеральную антимонопольную службу или Роспотребнадзор. Владельцам таких автозаправочных станций может грозить административная или уголовная ответственность. В последнем случае предусмотрено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщил в беседе с «Аргументами и фактами» адвокат Андрей Алешкин. По его словам, к антимонопольщикам необходимо обращаться, если есть подозрение в системном нарушении. Заработал новый ГОСТ по внешнему виду опознавательных знаков на такси. Согласно документу, на крышу легкового такси должен быть установлен опознавательный фонарь оранжевого цвета с немигающей желтой подсветкой. Фонарь должен быть виден спереди и сзади автомобиля. Об этом пишет РИА Новости. Минпросвещение актуализировало программы по нескольким предметам в 10-11 классах. В частности, с 1 сентября старшеклассники будут изучать по обновленным программам математику, информатику, физику, химию и биологию. Содержание этих предметов привели в соответствие с достижениями современной науки, также усилили практическую составляющую.
0: Транспорт.
1: В турецком городе Алания решают судьбу сервисов заказа такси Uber и Яндекс.Гоу. Как сообщает ТАСС, глава ассоциации водителей города Али Аккая рассказал, что платформы часто конфликтуют с местным бизнесом. Объявлено голосование. Местные таксисты могут высказаться за или против названных сервисов. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история –

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых

0: ведомств ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
1: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО МПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Президент России Владимир Путин назвал важным обновление Совета Федерации после сентябрьских выборов. Об этом президент заявил на встрече со спикером Верхней Палаты Валентиной Матвиенко. По словам главы государства, результаты голосования так или иначе отразятся на составе Совета Федерации. Путин выразил надежду, что в Верхнюю Палату парламента придут опытные люди, которые ориентированы на общий результат. Выборы разных уровней пройдут в России с 18 по 20 сентября. В частности, гражданам предстоит избрать депутатов Государственной Думы нового созыва.
0: Мир.
1: Меж тем, Сенат США поддержал законопроект о новых жестких санкциях против России в первом процедурном голосовании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования. За начало обсуждения документа проголосовали 86 сенаторов против 12. Это первое процедурное голосование. Оно не означает, что законопроект уже принят. Инициатива предусматривает пошлины в 100% против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Документ также содержит исключение для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из России при условии сокращения закупок. Кроме того, законопроект вводит санкции против крупнейших российских банков.
0: Россия.
1: Соцфонд определил даты поступления выплаты пособий семьям с детьми за июль. Об этом пишет ТАСС. 3 августа на счета поступят единое пособие и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих. 5 августа выплаты из маткапитала. Средства будут начисляться в течение всего дня с утра до позднего вечера. Если июльская выплата уже получена, следующая за август придет в сентябре.
0: Транспорт.
1: В следующем году между российскими и белорусскими городами планируют запустить новые пригородные железнодорожные маршруты. Об этом глава Росжилдора Александр Сахаров сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает «Комсомольская правда». Электрички должны связать Великие Луки с Витебском и Полоцком, а Брянск с Гомелем. Проекты готовят совместно с белорусской стороной. По словам Сахарова, сеть решили на фоне растущего спроса на уже действующие приграничные направления. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь

Мира гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень. Хочу воспеть я город свой мастеровой, хочу успеть, покуда в силе и живой. Хочу смотреть с разбитых пулковских высот, как ты живешь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Президент России Владимир Путин назвал важным обновление Совета Федерации после сентябрьских выборов. Об этом президент заявил на встрече со спикером Верхней Палаты Валентиной Матвиенко. По словам главы государства, результаты голосования так или иначе отразятся на составе Совета Федерации. Путин выразил надежду, что в Верхнюю Палату парламента придут опытные люди, которые ориентированы на общий результат. Выборы разных уровней пройдут в России с 18 по 20 сентября. В частности, гражданам предстоит избрать депутатов Государственной Думы нового созыва.
0: Мир.
1: Меж тем, Сенат США поддержал законопроект о новых жестких санкциях против России в первом процедурном голосовании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на итоги голосования. За начало обсуждения документа проголосовали 86 сенаторов против 12. Это первое процедурное голосование. Оно не означает, что законопроект уже принят. Инициатива предусматривает пошлины в 100% против 5 крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. Документ также содержит исключение для стран, на долю которых приходится менее 15% годового экспорта газа из России при условии сокращения закупок. Кроме того, законопроект вводит санкции против крупнейших российских банков.
0: Россия.
1: Соцфонд определил даты поступления выплаты пособий семьям с детьми за июль. Об этом пишет ТАСС. 3 августа на счета поступят единое пособие и выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих. 5 августа выплаты из маткапитала. Средства будут начисляться в течение всего дня с утра до позднего вечера. Если июльская выплата уже получена, следующая за август придет в сентябре.
0: Транспорт.
1: В следующем году между российскими и белорусскими городами планируют запустить новые пригородные железнодорожные маршруты. Об этом глава Росжилдора Александр Сахаров сообщил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает «Комсомольская правда». Электрички должны связать Великие Луки с Витебском и Полоцком, а Брянск с Гомелем. Проекты готовят совместно с белорусской стороной. По словам Сахарова, сеть решили на фоне растущего спроса на уже действующие приграничные направления. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в нескольких регионах из-за возможного необоснованного повышения цен на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на ведомство. Проверки начались в Нижегородской, Пермской, Новосибирской, Курской и Оренбургской областях, а также в Коми. В ряде случаев после вмешательства ФАС компании снизили цены. Если нарушения подтвердятся, организациям грозит административная ответственность. Ранее глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил, что ситуация с обеспечением заправок топливом в регионах начала стабилизироваться. По его словам, этому помогли ограничения на экспорт, рост импорта и увеличение загрузки российских НПЗ.
0: Мир.
1: После мощных землетрясений в японской префектуре Кумамото 28 июля погибли 13 человек, более 50 пострадали. Стихия вызвала разрушение инфраструктуры, пожары и отключение электричества. Из-за повреждений работу приостановили крупные предприятия региона Mitsubishi Electric, Ebara, Renesas Electronics и завод Sony. Автоконцерн Toyota до 31 июля остановил 3 завода в соседней префектуре Фукуока. В городе Касима произошел взрыв в торговом центре. Власти ведут спасательные работы.
0: Россия.
1: Меж тем, Роспотребнадзор рекомендовал регионам этой осенью привить от гриппа до 60% населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ ведомства. Среди групп риска охват должен составить не менее 75%. К ним относятся дети, люди старше 60 лет и граждане, подлежащие призыву на военную службу. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что к началу эпидсезона в стране подготовят необходимый запас отечественных вакцин.
0: Транспорт.
1: В России стартовали продажи представительского седана «Сенат 900. Первые автомобили уже переданы клиентам. Модель доступна у партнеров в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Казани. Автомобиль оснащен сильным двигателем V6, полным приводом и пневмоподвеской. Разгон до 100 км в час занимает 6,5 секунд, максимум 245 км в час. При этом цена пятиместной версии 12 миллионов рублей, четырехместной 12,5. В будущем линейку дополнит «Сенат 1000». Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Дым понесло тише.

0: утренний.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, что за Белый мыс теперь есть в Геленджике, с чего начать знакомство с Турцией и как оформить разрешение для визита в природный парк Белуха. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, что за Белый мыс теперь есть в Геленджике, с чего начать знакомство с Турцией и как оформить разрешение для визита в природный парк Белуха.
1: Поехали!
2: В Геленджике этим летом гости спешат в новый туристический комплекс «Белый мыс». Он будет интересен всем, кто хочет познакомиться с историей российского виноделья. Самое интересное здесь – трехуровневый музей вина Льва Голицына. Экспозиция музея отражает 150-летнюю историю российского промышленного виноделья. В будущем здесь будут проводить исследования и устраивать лекции, приглашать на профессиональные встречи и тематические мероприятия. Также комплекс площадью 42 тысячи квадратных метров располагает дегустационными пространствами, ресторанами, образовательными площадками и общественными локациями. Открывшийся в начале лета Белый мыс создавали в течение 5 лет.
1: Отдыхаем!
2: Все бывает в жизни в первый раз, и поездка в Турцию тоже. Для тех, кто собирается впервые отдохнуть на турецких курортах, Ассоциация туроператоров России составила полезную памятку. Итак, из документов вам нужен будет только загранпаспорт. Первое свидание с Турцией эксперты рекомендуют устроить в Анталье, Сиде, Кемере, Белеке или Аланье. Здесь богатый выбор отелей, удобный трансфер, теплое море и развитая инфраструктура. Поездку советуют совершить в сентябре, в начале октября, в мае или июне. Поскольку нежиться на пляже, гулять и отправляться на экскурсии лучше без сильной жары.
1: Едем дальше.
2: Визит в природный парк Белуха в Республике Алтай теперь можно начать с оформления разрешения через мобильное приложение «Зеленая кнопка». По данным журнала «Яндекс.Путешествия», заплатив онлайн 100 рублей, человек получает QR-код, которые могут попросить показать инспекторы во время прогулки в парке. Код действует в течение 10 дней. Разрешение можно оформить как на одного посетителя, так и на группу туристов. А если говорить о зеленой кнопке, то разработчики приложения хотят в скором времени наладить сотрудничество с 30 национальными парками, а также ставят цель в ближайшие 3 года подружиться почти что со всеми популярными природными территориями России.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Автодорожное.ру
1: 18+.
2: Реклама.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч.

0: тысяч рублей. Ту-ту. Приложение для путешествий номер один.
1: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Глава Удмуртии Александр Бричалов досрочно ушел в отставку. Причиной пресс-служба главы республики назвала переход на другое место работы. Временно исполняющей обязанности главы Удмуртии назначена советник министра сельского хозяйства России Ольга Абрамова. Она будет руководить республикой до вступления в должность избранного главы региона. По данным Интерфакса, выборы проведут в следующем году, в сентябре, в единый день голосования.
0: Россия.
1: Министерство здравоохранения утвердило новый стандарт лечения аденоидов у детей. Документ вступает в силу с 31 июля. Главное новшество – органосохраняющий подход. Врачи должны будут начинать с консервативной терапии и наблюдения, а операцию назначать только в крайнем случае. Если же хирургическое вмешательство все же необходимо, предпочтение медики будут отдавать частичному удалению миндалины, чтобы сохранить иммунную функцию. Об этом пишет «Парламентская газета». МВД предупредило водителей такси о новой схеме мошенничества. Злоумышленники оформляют заказ на поездку и в комментариях указывают, что оплатят дорогу по номеру банковской карты. Затем они звонят водителю и просят сообщить данные карты и код из СМС. Получив информацию, мошенники входят в мобильное приложение банка и списывают деньги со счета. Подобная схема может применяться и против других работников сферы услуг, предупреждает ведомство. Российских многоборцев допустили до международных стартов без ограничений. Наши спортсмены вновь смогут выступать с флагом и гимном, а также участвовать в командных соревнованиях. Решение вступило в силу после отмены Международным олимпийским комитетом дисквалификации Олимпийского комитета России. Ближайший турнир серии «Мастерс» в многоборье пройдет в конце октября на Нидерландском острове Аруба.
0: Транспорт.
1: Самые ходовые автомобили с пробегом в России – это модели «Лада». Срок экспозиции объявления о продаже модели 2114, а также «Лады семерки» примерно на треть короче среднего по стране. Такую статистику одного из сервисов «Авито» приводит газета «Известия». Лидерами среди марок также стали «Хавейл» и «Черри». Их автомобили находят новых владельцев на 22,5% и 12,5% быстрее среднего по рынку. Исследователи отметили и рост рынка поддержанных китайских авто. За первое полугодие таких машин продали на 44% больше, чем годом ранее.
0: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути Игоря Крутого. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня.

улыбается, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще сладкая.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Как это было?
2: Сегодня день рождения отмечает композитор, народный артист России Игорь Крутой. Ему исполняется 72 года.

С детства его жизнь была связана с музыкой. Мальчик играл на баяне отца и выступал на школьных концертах. После 8 класса по совету мамы он поступил в Кировоградское музыкальное училище. Правда, для этого ему пришлось за год освоить игру на фортепиано и подготовить музыкальную программу, чтобы стать студентом отделения «Теория музыки». Ну а в 1974 году он окончил училище с красным дипломом. Позже будущий композитор продолжил обучение в Николаевском педагогическом институте, где играл в вокально-инструментальном ансамбле «Поющие юнги» и параллельно работал в ресторане «Каравелла». Именно там он и познакомился с Александром Серовым. Впоследствии он стал первым исполнителем песен на музыку Игоря Крутого. Настоящий успех пришел в 1987 году. Альбом Александра Серова «Мадонна», полностью написанный композитором, стал настоящим хитом.

0: За свою карьеру Игорь Крутой написал более 500 песен, музыки к популярным кинофильмам и телесериалам. Среди его песен десятки хитов, исполненных Валерией, Филиппом Киркоровым, Димой Биланом, Ларисой Долиной, Игорем Николаевым, Софи Лорен и многими другими артистами. А его творчество отмечено многочисленными наградами и званиями. Ну а мы желаем ему долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемецких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Такси теперь смогут работать еще 6 автомобилей российского производства. Соответствующий перечень Министерства промышленности и торговли добавило модели брендов «Житур», «Амода» и «Дживант», а также 3 модели марки «Теннет». Все они собираются в России по специнвестконтрактам на Калининградском автоторе и бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Напомню, закон о локализации автомобилей для работы в такси вступил всего с марта этого года. Водители, самозанятые и индивидуальные предприниматели на личном транспорте могут регистрировать автомобили, не входящие в перечень Минпромторга.
0: Россия.
1: Детские пособия за июль перечислят 3 и 5 августа. Как выяснил Социальный фонд России, единое пособие и выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей поступят на банковские счета 3 августа, а выплата из средств материнского капитала придет 5 числа. Если семья уже получила выплаты за июль, следующие придут в сентябре. Самая высокая конкуренция за рабочие места в стране наблюдается в сфере маркетинга и рекламы. На одну вакансию в этих сферах приходится 26 резюме. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала hh.ru, опубликованные РИА Новости. Также высокую конкуренцию рекрутеры отметили в сферах IT, административного персонала, среди бухгалтеров, экономистов и финансистов. У сборной Италии по футболу новый главный тренер. Это Роберто Манчини, ранее уже возглавлявший эту национальную команду, а также тренировавший петербургский «Зенит». 61-летний специалист сменил на посту главного тренера сборной Дженнаро Гаттузо. Задача Манчини – вернуть Италию на чемпионат мира, поскольку сквадра «Азура» не смогла пробиться на 3 последних турнира подряд. Как отмечает российская газета, назначению Роберто Манчини предшествовал скандал в Итальянской федерации футбола. Поездки на юг этим летом станут комфортнее. Российские железные дороги запускают на южных направлениях купейные вагоны нового поколения. Они вмещают 40 пассажиров вместо привычных 36. Сами вагоны стали шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. За счет этого увеличились спальные места и стали шире проходы между купе. Первыми новинку смогут оценить пассажиры поездов в Анапу и Адлер. В случае успеха такие вагоны сделают основой для обновления всего парка пассажирских поездов РЖД.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: В такси теперь смогут работать еще 6 автомобилей российского производства. Соответствующий перечень Министерства промышленности и торговли добавило модели брендов «Житур», «Амода» и «Дживант», а также три модели марки «Теннет». Все они собираются в России по специнвест-контрактам на Калининградском автоторе и бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Напомню, закон о локализации автомобилей для работы в такси вступил всего с марта этого года. Водители, самозанятые и индивидуальные предприниматели на личном транспорте могут регистрировать автомобили, не входящие в перечень Минпромторга.
0: Россия.
1: Детские пособия за июль перечислят 3 и 5 августа. Как выяснил Социальный фонд России, единое пособие и выплата по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей поступят на банковские счета 3 августа, а выплата из средств материнского капитала придет 5 числа. Если семья уже получила выплаты за июль, следующие придут в сентябре. Самая высокая конкуренция за рабочие места в стране наблюдается в сфере маркетинга и рекламы. На одну вакансию в этих сферах приходится 26 резюме. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала hh.ru, опубликованные РИА Новости. Также высокую конкуренцию рекрутеры отметили в сферах IT, административного персонала, среди бухгалтеров, экономистов и финансистов. У сборной Италии по футболу новый главный тренер. Это Роберто Манчини, ранее уже возглавлявший эту национальную команду, а также тренировавший петербургский «Зенит». 61-летний специалист сменил на посту главного тренера сборной Дженнаро Гаттузо. Задача Манчини – вернуть Италию на чемпионат мира, поскольку сквадра «Азура» не смогла пробиться на 3 последних турнира подряд. Как отмечает российская газета, назначению Роберто Манчини предшествовал скандал в Итальянской федерации футбола. Поездки на юг этим летом станут комфортнее. Российские железные дороги запускают на южных направлениях купейные вагоны

0: нового поколения. Они вмещают 40 пассажиров вместо привычных 36. Сами вагоны стали шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. За счет этого увеличились спальные места и стали шире проходы между купе. Первыми новинку смогут оценить пассажиры поездов в Анапу и Адлер. В случае успеха такие вагоны сделают основой для обновления всего парка пассажирских поездов РЖД.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: Дорожное.ру
1: 18+.
2: Реклама.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российские загранпаспорта изменятся. Из бланков за ненадобностью уберут графы «личный код» и «учетная запись». Кроме того, изменится машиносчитываемый код. Вместо одной буквы будут две. Например, дипломатические паспорта получат отметку «PD». Также с будущего года в загранпаспорта перестанут вписывать данные о детях. Для поездки за границу каждому ребенку до 14 лет таким образом понадобится собственный загранпаспорт. Ранее выданные паспорта с отметками о детях останутся действительными до окончания срока.
0: Россия.
1: Президент Владимир Путин назначил временной главой Удмуртии Ольгу Абрамову. Ранее она была советником министра сельского хозяйства России и первым вице-премьером правительства Удмуртии. Другим указом российский лидер принял досрочную отставку Александра Бричалова. Он занимал пост главы республики более 9 лет. Ольга Абрамова останется исполняющей обязанности руководителя Удмуртии до выборов. Они состоятся в будущем сентябре. Компания РЖД опровергла слухи о новых правилах проезда в поездах. Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что с 1 августа ужесточатся требования к провозу багажа, покупке билетов и контролю документов. А также якобы запретят пользоваться техникой без наушников. Самой компании эти данные назвали несоответствующими действительности. Минсельхоз заявил о стабилизации снабжения топливом сельхозпредприятий и ситуации с ценами на нефтепродукты. Об этом стало известно по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Федеральная антимонопольная служба также фиксирует снижение цен на независимых автозаправках. Вице-премьер, в свою очередь, поручил продолжить скоординированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимым объемом нефтепродуктов, а также бесперебойному снабжению потребителей топливом. Самые ходовые автомобили с пробегом в России – это модели «Лада». Срок экспозиции объявления о продаже модели 2114, а также «Лада семерки» примерно на треть короче среднего по стране. Такую статистику одного из сервисов «Авито» приводит газета «Известия». Лидерами среди марок также стали «Хавейл» и «Черри». Их автомобили находят новых владельцев на 22,5% и 12,5% быстрее среднего по рынку. Исследователи отметили и рост рынка подержанных китайских авто. За первое полугодие таких машин продали на 44% больше, чем годом ранее.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: интерес.
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Российские загранпаспорта изменятся. Из бланков за ненадобностью уберут графы «личный код» и «учетная запись». Кроме того, изменится машиносчитываемый код. Вместо одной буквы будут две. Например, дипломатические паспорта получат отметку «PD». Также с будущего года в загранпаспорта перестанут вписывать данные о детях. Для поездки за границу каждому ребенку до 14 лет таким образом понадобится собственный загранпаспорт. Ранее выданные паспорта с отметками о детях останутся действительными до окончания срока.
4: Россия.
5: Президент Владимир Путин назначил временной главой Удмуртии Ольгу Абрамову. Ранее она была советником министра сельского хозяйства России и первым вице-премьером правительства Удмуртии. Другим указом российский лидер принял досрочную отставку Александра Бричалова. Он занимал пост главы республики более 9 лет. Ольга Абрамова останется исполняющей обязанности руководителя Удмуртии до выборов. Они состоятся в будущем сентябре. Компания РЖД опровергла слухи о новых правилах проезда в поездах. Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что с 1 августа ужесточатся требования к провозу багажа, покупке билетов и контролю документов, а также якобы запретят пользоваться техникой без наушников. Самой компании эти данные назвали несоответствующими действительности. Минсельхоз заявил о стабилизации снабжения топливом сельхозпредприятий и ситуации с ценами на нефтепродукты. Об этом стало известно по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Федеральная антимонопольная служба также фиксирует снижение цен на независимых автозаправках. Вице-премьер, в свою очередь, поручил продолжить скоординированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимым объемом нефтепродуктов, а также бесперебойному снабжению потребителей топливом. Самые ходовые автомобили с пробегом в России – это модели «Лада». Срок экспозиции объявления о продаже модели 2114, а также «Лада семерки» примерно на треть короче среднего по стране. Такую статистику одного из сервисов «Авито» приводит газета «Известия». Лидерами среди марок также стали «Хавейл» и «Черри». Их автомобили находят новых владельцев на 22,5% и 12,5% быстрее среднего по рынку. Исследователи отметили и рост рынка подержанных китайских авто. За первое полугодие таких машин продали на 44% больше, чем годом ранее.
4: Новости. На Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
4: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru.
13: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
14: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
16: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Министерство здравоохранения утвердило новый стандарт лечения аденоидов у детей. Документ вступает в силу с 31 июля. Главное новшество – органосохраняющий подход. Врачи должны будут начинать с консервативной терапии и наблюдения, а операцию назначать только в крайнем случае. Если же хирургическое вмешательство все же необходимо, предпочтение медики будут отдавать частичному удалению миндалины, чтобы сохранить иммунную функцию. Об этом пишет «Парламентская газета».
0: Россия.
1: Начались испытания новых версий УАЗ-Профи в Египте. Машины были доставлены в африканскую страну, где их проверяют в реальных условиях при высоких температурах и тропическом климате. Обновленная продукция ульяновского автозавода получила светодиодную оптику и усиленную систему охлаждения. Главная цель испытаний – подготовить машины к серийным поставкам на местный рынок. На российском рынке обновленные УАЗ-Профи, пикап и Патриот появятся уже этой осенью. Самая высокая конкуренция за рабочие места в стране наблюдается в сфере маркетинга и рекламы. На одну вакансию в этих сферах приходится 26 резюме. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала hh.ru, опубликованные РИА Новости. Также высокую конкуренцию рекрутеры отметили в сферах IT, административного персонала, среди бухгалтеров, экономистов и финансистов. В Японии продолжаются поисково-спасательные работы после землетрясения 28 июля. Тогда магнитуда толчков на острове Кюсю составила 7,1. Число погибших, по предварительным данным, составляет 18 человек. На местах обрушения работают порядка 5000 военнослужащих сил самообороны Японии. Также энергетики восстанавливают электроснабжение почти 40 тысяч домов. Работу японских АЭС землетрясения не нарушило. Российское Приморье также не пострадало. Разработчики электрокара «Атом» проверили его максимальный запас хода в реальных условиях. По заявлению компании «Гамма» в ходе теста, машина проехала по маршруту от Москвы до Тулы и обратно почти 600 километров без подзарядки. Это на 97 километров больше заявленных в паспорте данных. Для экономии энергии при этом отключили систему помощи водителю и выбрали плавный стиль движения со средней скоростью в 60 километров в час. Напомню, что первую партию электромобилей «Атом» уже получили покупатели, оформившие ранее предзаказ.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
3: О главном.
4: Министерство здравоохранения утвердило новый стандарт лечения аденоидов у детей. Документ вступает в силу с 31 июля. Главное новшество – органосохраняющий подход. Врачи должны будут начинать с консервативной терапии и наблюдения, а операцию назначать только в крайнем случае. Если же хирургическое вмешательство все же необходимо, предпочтение медики будут отдавать частичному удалению миндалины, чтобы сохранить иммунную функцию. Об этом пишет «Парламентская газета».
3: Россия.
4: Начались испытания новых версий УАЗ-Профи в Египте. Машины были доставлены в африканскую страну, где их проверяют в реальных условиях при высоких температурах и тропическом климате. Обновленная продукция ульяновского автозавода получила светодиодную оптику и усиленную систему охлаждения. Главная цель испытаний – подготовить машины к серийным поставкам на местный рынок. На российском рынке обновленные УАЗ-Профи, пикап и Патриот появятся уже этой осенью. Самая высокая конкуренция за рабочие места в стране наблюдается в сфере маркетинга и рекламы. На одну вакансию в этих сферах приходится 26 резюме. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала hh.ru, опубликованные РИА Новости. Также высокую конкуренцию рекрутеры отметили в сферах IT, административного персонала, среди бухгалтеров, экономистов и финансистов. В Японии продолжаются поисково-спасательные работы после землетрясения 28 июля. Тогда магнитуда толчков на острове Кюсю составила 7,1. Число погибших, по предварительным данным, составляет 18 человек. На местах обрушения работают порядка 5000 военнослужащих сил самообороны Японии. Также энергетики восстанавливают электроснабжение почти 40 тысяч домов. Работу японских АЭС землетрясения не нарушило. Российское Приморье также не пострадало. Разработчики электрокара «Атом» проверили его максимальный запас хода в реальных условиях. По заявлению компании «Гамма», в ходе теста машина проехала по маршруту от Москвы до Тулы и обратно почти 600 километров без подзарядки. Это на 97 километров больше заявленных в паспорте данных. Для экономии энергии при этом отключили систему помощи водителю и выбрали плавный стиль движения со средней скоростью в 60 километров в час. Напомню, что первую партию электромобилей «Атом» уже получили покупатели, оформившие ранее предзаказ.
3: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новое шоу выходного дня «5 звезд». Вы душа компании и отличный вокалист? Или ваше утро начинается с пения в душе?

0: подробности на дорожное.ру.
1: 18+.
2: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001. 9068. Создано при участии ООО «Азим» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
11: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
13: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Центробанк предлагает оставить страховщикам на проверку сведений клиентов всего 14 дней. Если компания не успеет найти нарушения за это время, она не сможет далее расторгнуть договор в одностороннем порядке или предъявить регресс к водителю. Если же ДТП случится в течение этих двух недель, страховщик будет обязан выплатить возмещение, сохранив при этом право взыскивать его с клиента в рамках регрессных требований. Об этом пишет газета «Коммерсант».
0: Россия.
1: Детские пособия за июль перечислят 3 и 5 августа. Как выяснил Социальный фонд России, единое пособие и выплата по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей поступят на банковские счета 3 августа, а выплата из средств материнского капитала придет 5 числа. Если семья уже получила выплаты за июль, следующие придут в сентябре. МВД предупредило водителей такси о новой схеме мошенничества. Злоумышленники оформляют заказ на поездку и в комментариях указывают, что оплатят дорогу по номеру банковской карты. Затем они звонят водителю и просят сообщить данные карты и код из СМС. Получив информацию, мошенники входят в мобильное приложение банка и списывают деньги со счета. Подобная схема может применяться и против других работников сферы услуг, предупреждает ведомство. Минсельхоз заявил о стабилизации снабжения топливом сельхозпредприятий и ситуации с ценами на нефтепродукты. Об этом стало известно по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Федеральная антимонопольная служба также фиксирует снижение цен на независимых автозаправках. Вице-премьер, в свою очередь, поручил продолжить скоординированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимым объемом нефтепродуктов, а также бесперебойному снабжению потребителей топливом.
0: Транспорт.
1: Поездки на юг этим летом станут комфортнее. Российские железные дороги запускают на южных направлениях купейные вагоны нового поколения. Они вмещают 40 пассажиров вместо привычных 36. Сами вагоны стали шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. За счет этого увеличились спальные места и стали шире проходы между купе. Первыми новинку смогут оценить пассажиры поездов в Анапу и Адлер. В случае успеха такие вагоны сделают основой для обновления всего парка пассажирских поездов РЖД. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
2: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
4: Центробанк предлагает оставить страховщикам на проверку сведений клиентов всего 14 дней. Если компания не успеет найти нарушения за это время, она не сможет далее расторгнуть договор в одностороннем порядке или предъявить регресс к водителю. Если же ДТП случится в течение этих двух недель, страховщик будет обязан выплатить возмещение, сохранив при этом право взыскивать его с клиента в рамках регрессных требований, об этом пишет газета «Коммерсант».
2: Россия.
4: Детские пособия за июль перечислят 3 и 5 августа. Как выяснил Социальный фонд России, единое пособие и выплата по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей поступят на банковские счета 3 августа, а выплата из средств материнского капитала придет 5 числа. Если семья уже получила выплаты за июль, следующие придут в сентябре. МВД предупредило водителей такси о новой схеме мошенничества. Злоумышленники оформляют заказ на поездку и в комментариях указывают, что оплатят дорогу по номеру банковской карты. Затем они звонят водителю и просят сообщить данные карты и код из СМС. Получив информацию, мошенники входят в мобильное приложение банка и списывают деньги со счета. Подобная схема может применяться и против других работников сферы услуг, предупреждает ведомство. Минсельхоз заявил о стабилизации снабжения топливом в сельхозпредприятии и ситуации с ценами на нефтепродукты. Об этом стало известно по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Федеральная антимонопольная служба также фиксирует снижение цен на независимых автозаправках. Вице-премьер, в свою очередь, поручил продолжить скоординированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимым объемом нефтепродуктов, а также бесперебойному снабжению потребителей топливом.
2: Транспорт.
4: Поездки на юг этим летом станут комфортнее. Российские железные дороги запускают на южных направлениях купейные вагоны нового поколения. Они вмещают 40 пассажиров вместо привычных 36. Сами вагоны стали шире на 28 сантиметров и длиннее на 73 сантиметра. За счет этого увеличились спальные места и стали шире проходы между купе. Первыми новинку смогут оценить пассажиры поездов в Анапу и Адлер. В случае успеха такие вагоны сделают основой для обновления всего парка пассажирских поездов РЖД. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
5: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Дорожное радио.
7: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался от ответа.

махнет на прощание рукой и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя их западает.

0: упал на плечо, он, как я, оторвался от веток. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал, он, как я, оторвался от веток.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное.
2: Вместе в пути.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните.

0: Рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляем нашего дорогого дедушку и бабу с юбилеем 70-летия Епифанова Анатолия Ивановича. Эта дата звучит солидно, но для нас ты по-прежнему тот самый сильный, надежный и добрый человек, на которого всегда можно опереться. Папа, спасибо за твою поддержку, за мудрые советы. Мы с каждым годом все больше ценим все то, что ты для нас делаешь. Желаем тебе крепкого здоровья, бодрости и сил, радости. Пусть каждый день будет спокойным и счастливым. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Потихоньку заканчивается июль. Поэтому желаю каждому провести пользой и чтобы у вас остались только самые-самые теплые моменты. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу попросить исполнить «Белая метель» Казаченко. Спасибо, Дорожное радио. Очень вас люблю.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения своего дедушку. Хочу пожелать ему здоровья, счастья, всех успехов в жизни, чтобы всегда было все хорошо, никогда не расстраивался и был всегда бодрым. Поставьте, пожалуйста, песню «Владимирский Централ», Михаил Круг. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

той девочкой что-то давно любил. С той девочкой ушла, с той девочкой пришла забыть ее.

Там под окном закат, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь нужна.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения моего давнего друга. Пожелать ему вдохновения, счастья, крепкого здоровья. И, друзья, всегда с тобой. Поставьте, пожалуйста, песню Жеки «Тысяча дорог». Спасибо, Дорожное радио.

0: миров. Дыхание трогал твое ночью, пока ты спишь.
1: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Очень бы хотелось услышать в эфире песню любимого певца-шамана «Я красиво живу». Пожалуйста, поздравьте мою подругу Алину Фрязеву с юбилеем. Всего доброго, спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, дорожное радио. Иосиф Татьяна, очень люблю вашу передачу. Хочу поздравить с днем рождения Головач Марию Егоровну. Пожелать ей крепкого здоровья и всего самого хорошего. И пусть для нее прозвучит эта красивая песня. Спасибо, дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотела поздравить супруга с прошедшим праздником ВМФ и поставить песню Наговицына, которая ему нравится. Спасибо вам, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я Александр Мусаров. Сегодня мы поздравляем резиденцию поселок Собачьего. Моей хорошей очень знакомой Екатерины Ахметовой. С днем рождения. Ну что ж, Екатерина, поздравляю тебя с днем рождения. 35-летия, с юбилеем. Счастья, здоровья, благополучия, удачи во всем. Все твои мечты сбылись. Кто тебя обидел, все честно, прости. Ну и для тебя...

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, любимое Дорожное радио. Хочу пожелать всем слушателям любви и заказать песню Настасьи Самбурской «Ой, девочки». Всех целую. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить свою сестру, Казакову Лидию Григорьевну, с днем рождения. Сколько прожито лет, мы не будем считать. Очень хочется нам в этот день пожелать не стареть, не болеть, не скучать. Еще много-много лет день рождения встречать. Сестра Галя и остальные родственники. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Передаю всем привет. Передаю привет своим родителям, семье Катуниных из города Карачи в Брянской области. И хочу поставить для папы песню «Анна Семенович и Алексей Петрухин раздели со мной это лето». Спасибо.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: оставляет за собой право отбора заявок.
1: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
3: Всегда в это время.
2: На Дорожном радио.
4: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляем нашу подругу с днем рождения. Желаем успехов, счастья, здоровья, чтобы все складывалось благополучно. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Хочу поздравить с сегодняшним праздником Геберт Андрея и передать пламенный и огромный привет Алле Силиной. Хочу заказать у вас песню «Ах, какая женщина!» Заранее спасибо, Дорожное радио!

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: спасение от ультрафиолета, первый кондиционер и шарики на знаках. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Очередное жаркое лето неукоснительно требует свою дань. Жарко всем. Впрочем, водители уже научились спасать от солнца не только себя, но и свой автомобиль. Способов, по большому счету, немного. К примеру, чисто физическая защита. Разнообразные шторки, тряпочки, ширмочки или чехлы. Машина почти не греется, поверхности не выгорают. Между тем, против выгорания очень неплохо защищает современная химия. Существуют составы, которые содержат в себе так называемые блокаторы ультрафиолета. Красота. Натер, и все. Красочка всегда как свежая. Кстати, краска «Металлик» позволяет даже без спецобработки довольно эффективно отражать ультрафиолет. И еще. Мытая машина греется гораздо меньше, поскольку чистый кузов лучше отражает солнечные лучи. Кондиционер в автомобиле впервые появился в 1939 году, когда компания Packard представила такую систему на автосалоне в Чикаго. Новинку установили на модели марки Packard 180 в качестве дополнительной опции. Огромный агрегат занимал половину багажника, и у него не было регулятора температуры. Печку нужно было включать отдельно, если становилось слишком холодно. Ну и серии это интересно. Вы в курсе, почему дорожные знаки светятся ночью? Все просто. На изображение напыляют маленькие стеклянные шарики. Эти микролинзы диаметром всего в несколько десятых долей миллиметра сначала фокусируют свет на тонкий слой краски, а затем из отраженного света формируют почти параллельный пучок, идущий ровно в обратном направлении. Что интересно, первые такие знаки появились аж в 1929 году в США. Сейчас, конечно, все немного усовершенствовано. Например, внедряются пленки-самоклейки со светоотражающей поверхностью, но принцип остался тот же – напыленные микролинзочки. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

Ведь, может быть, в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российские загранпаспорта изменятся. Из бланков за ненадобностью уберут графы «личный код» и «учетная запись». Кроме того, изменится машиносчитываемый код. Вместо одной буквы будут две. Например, дипломатические паспорта получат отметку «PD». Также с будущего года в загранпаспорта перестанут вписывать данные о детях. Для поездки за границу каждому ребенку до 14 лет таким образом понадобится собственный загранпаспорт. Ранее

0: Выданные паспорта с отметками о детях останутся действительными до окончания срока.
1: Россия.
0: Начались испытания новых версий УАЗ-Профи в Египте. Машины были доставлены в африканскую страну, где их проверяют в реальных условиях при высоких температурах и тропическом климате. Обновленная продукция ульяновского автозавода получила светодиодную оптику и усиленную систему охлаждения. Главная цель испытаний – подготовить машины к серийным поставкам на местный рынок. Россия запустит 3 новых маршрута пригородных поездов в Белоруссию. В будущем году электрички поедут в Витебск и Полоцк из Великих Лук, а также из Брянска в Гомель и обратно. Работа над запуском поездов идет совместно с белорусской стороной. Как пояснил глава Росжелдора Александр Сахаров, решение запустить 3 дополнительных электрички в Белоруссию было принято после успешного запуска первых пригородных поездов из Смоленска, Воршу и Витебск. В США средние ставки по 30-летним ипотечным кредитам выросли до 6,76% годовых. Это максимум с августа 2025 года. Рост продолжается 4-ю неделю подряд. Причиной эксперты называют новый виток эскалации конфликта на Ближнем Востоке и опасения, что рост цен на нефть заставит Федеральную резервную систему США повысить ключевую ставку. В России, по данным Госинститута Дом.РФ, средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке составляет порядка 19%, без привязки к сроку кредита. При этом продолжает действие льготные жилищные госпрограммы.
1: Транспорт.
0: В такси теперь смогут работать еще 6 автомобилей российского производства. Соответствующий перечень Министерства промышленности и торговли добавило модели брендов «Житур», «Амода» и «Дживант», а также 3 модели марки «Теннет». Все они собираются в России по специнвестконтрактам на Калининградском автоторе и бывшем заводе Volkswagen в Калуге.
1: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: дороги цветы.
1: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
2: Здравствуйте, мои дорогие. Это Марина Хлебникова на Дорожном радио. Давайте прямо сейчас послушаем мою песню.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявер.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его не бывает. Папа очень был скромный всегда, улыбался на мой он вопрос: почему ты, папа, всегда уходил?

Кто-то зовет их батя, кто-то отцом называет, а я называю папа, ведь лучше его.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

20 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история –

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Глава Удмуртии Александр Бричалов досрочно ушел в отставку. Причиной пресс-служба главы республики назвала переход на другое место работы. Временно исполняющей обязанности главы Удмуртии назначена советник министра сельского хозяйства России Ольга Абрамова. Она будет руководить республикой до вступления в должность избранного главы региона. По данным Интерфакса, выборы проведут в следующем году.

0: сентябре в единый день голосования. Россия. Министерство здравоохранения утвердило новый стандарт лечения аденоидов у детей. Документ вступает в силу с 31 июля. Главное новшество – органосохраняющий подход. Врачи должны будут начинать с консервативной терапии и наблюдения, а операцию назначать только в крайнем случае. Если же хирургическое вмешательство все же необходимо, предпочтение медики будут отдавать частичному удалению миндалины, чтобы сохранить иммунную функцию. Об этом пишет «Парламентская газета». МВД предупредило водителей такси о новой схеме мошенничества. Злоумышленники оформляют заказ на поездку и в комментариях указывают, что оплатят дорогу по номеру банковской карты. Затем они звонят водителю и просят сообщить данные карты и код из СМС. Получив информацию, мошенники входят в мобильное приложение банка и списывают деньги со счета. Подобная схема может применяться и против других работников сферы услуг, предупреждает ведомство. Российских многоборцев допустили до международных стартов без ограничений. Наши спортсмены вновь смогут выступать с флагом и гимном, а также участвовать в командных соревнованиях. Решение вступило в силу после отмены Международным олимпийским комитетом дисквалификации Олимпийского комитета России. Ближайший турнир серии «Мастерс» в многоборье пройдет в конце октября на Нидерландском острове Аруба. Транспорт. Самые ходовые автомобили с пробегом в России – это модели «Лада». Срок экспозиции объявления о продаже модели 2114, а также «Лада семерки» примерно на треть короче среднего по стране. Такую статистику одного из сервисов «Авито» приводит газета «Известия». Лидерами среди марок также стали «Хавейл» и «Черри». Их автомобили находят новых владельцев на 22,5% и 12,5% быстрее среднего по рынку. Исследователи отметили и рост рынка подержанных китайских авто. За первое полугодие таких машин продали на 44% больше, чем годом ранее.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Глава Удмуртии Александр Бричалов досрочно ушел в отставку. Причиной пресс-служба главы республики назвала переход на другое место работы. Временно исполняющей обязанности главы Удмуртии назначена советник министра сельского хозяйства России Ольга Абрамова. Она будет руководить республикой до вступления в должность избранного главы региона. По данным Интерфакс, выборы проведут в следующем году, в сентябре, в единый день голосования.
0: Россия.
1: Министерство здравоохранения утвердило новый стандарт лечения аденоидов у детей. Документ вступает в силу с 31 июля. Главное новшество.

0: Органы, сохраняющий подход. Врачи должны будут начинать с консервативной терапии и наблюдения, а операцию назначать только в крайнем случае. Если же хирургическое вмешательство все же необходимо, предпочтение медики будут отдавать частичному удалению миндалины, чтобы сохранить иммунную функцию. Об этом пишет «Парламентская газета». МВД предупредило водителей такси о новой схеме мошенничества. Злоумышленники оформляют заказ на поездку и в комментариях указывают, что оплатят дорогу по номеру банковской карты. Затем они звонят водителю и просят сообщить данные карты и код из СМС. Получив информацию, мошенники входят в мобильное приложение банка и списывают деньги со счета. Подобная схема может применяться и против других работников сферы услуг, предупреждает ведомство. Российских многоборцев допустили до международных стартов без ограничений. Наши спортсмены вновь смогут выступать с флагом и гимном, а также участвовать в командных соревнованиях. Решение вступило в силу после отмены Международным олимпийским комитетом дисквалификации Олимпийского комитета России. Ближайший турнир серии «Мастерс» в многоборье пройдет в конце октября на Нидерландском острове Аруба. Транспорт. Самые ходовые автомобили с пробегом в России – это модели «Лада». Срок экспозиции объявления о продаже модели 2114, а также «Лада семерки» примерно на треть короче среднего по стране. Такую статистику одного из сервисов «Авито» приводит газета «Известия». Лидерами среди марок также стали «Хавейл» и «Черри». Их автомобили находят новых владельцев на 22,5% и 12,5% быстрее среднего по рынку. Исследователи отметили и рост рынка подержанных китайских авто. За первое полугодие таких машин продали на 44% больше, чем годом ранее.
1: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Мэри Рэй. «Моя любовь».

0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.
1: Чтобы песни звучали, чтобы вино

0: ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря.
1: И все это «Дорожное радио».

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: спасение от ультрафиолета, первый кондиционер и шарики на знаках. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Очередное жаркое лето неукоснительно требует свою дань. Жарко всем. Впрочем, водители уже научились спасать от солнца не только себя, но и свой автомобиль. Способов, по большому счету, немного. К примеру, чисто физическая защита. Разнообразные шторки, тряпочки, ширмочки или чехлы. Машина почти не греется, поверхности не выгорают. Между тем, против выгорания очень неплохо защищает современная химия. Существуют составы, которые содержат в себе так называемые блокаторы ультрафиолета –

0: Красота. Натер и все. Красочка всегда как свежая. Кстати, краска «Металлик» позволяет даже без спецобработки довольно эффективно отражать ультрафиолет. И еще. Мытая машина греется гораздо меньше, поскольку чистый кузов лучше отражает солнечные лучи. Кондиционер в автомобиле впервые появился в 1939 году, когда компания Packard представила такую систему на автосалоне в Чикаго. Новинку установили на модели марки Packard 180 в качестве дополнительной опции. Огромный агрегат занимал половину багажника, и у него не было регулятора температуры. Печку нужно было включать отдельно, если становилось слишком холодно. Ну и серии это интересно. Вы в курсе, почему дорожные знаки светятся ночью? Все просто. На изображение напыляют маленькие стеклянные шарики. Эти микролинзы диаметром всего в несколько десятых долей миллиметра сначала фокусируют свет на тонкий слой краски, а затем из отраженного света формируют почти параллельный пучок, идущий ровно в обратном направлении. Что интересно, первые такие знаки появились аж в 1929 году в США. Сейчас, конечно, все немного усовершенствовано. Например, внедряются пленки-самоклейки со светоотражающей поверхностью, но принцип остался тот же – напыленные микролинзочки. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Российские загранпаспорта изменятся. Из бланков за ненадобностью уберут графы «личный код» и «учетная запись». Кроме того, изменится машиносчитываемый код. Вместо одной буквы будут две. Например, дипломатические паспорта получат отметку «PD». Также с будущего года в загранпаспорта перестанут вписывать данные о детях. Для поездки за границу каждому ребенку до 14 лет таким образом понадобится собственный загранпаспорт. Ранее выданные паспорта с отметками о детях останутся действительными до окончания срока.
0: Россия.
1: Президент Владимир Путин назначил временной главой Удмуртии Ольгу Абрамову. Ранее она была советником министра сельского хозяйства России и первым вице-премьером правительства Удмуртии. Другим указом российский лидер принял досрочную отставку Александра Бричалова. Он занимал пост главы республики более 9 лет. Ольга Абрамова останется исполняющей обязанности руководителя Удмуртии до выборов. Они состоятся в будущем сентябре. Компания РЖД опровергла слухи о новых правилах проезда в поездах. Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что с 1 августа ужесточатся требования к провозу багажа, покупке билетов и контролю документов. А также якобы запретят пользоваться техникой без наушников. Самой компании эти данные назвали несоответствующими действительности. Минсельхоз заявил о стабилизации снабжения топливом в сельхозпредприятии и ситуации с ценами на нефтепродукты. Об этом стало известно по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Федеральная антимонопольная служба также фиксирует снижение цен на независимых автозаправках. Вице-премьер, в свою очередь, поручил продолжить скоординированную работу по обеспечению внутреннего рынка необходимым объемом нефтепродуктов, а также бесперебойному снабжению потребителей топливом. Самые ходовые автомобили с пробегом в России – это модели «Лада». Срок экспозиции объявления о продаже модели 2114, а также «Лада Семерки» примерно на треть короче среднего по стране.